0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы. Вообще не моя тема.
0: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
2: Кошмар! Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
2: Даже я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
5: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: 89,1 FM.
7: Звук поставим на...

0: слушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно амовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простоте.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио.
0: Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
5: 89.1 FM.

0: И компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
7: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
7: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
10: Первое радио.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: На первом радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Радио 89.1 FM.

принципе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но здесь

0: Давай послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: ночи, песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
0: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпистю.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: 89.1 FM.

0: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17:00. Не тормози!
1: Мамасита, puedo hablar contigo.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
6: Ришон-Лицион, Эрцель, 24. Батьям, Бальфур, 96. Кулон, Шинкар, 42. Рыховат, Эрцель, 196.
7: После замены тазобедренного сустава я получил 184 тысячи шекелей. Спасибо, ребята. Реально помогли.
8: Нам важен результат. Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624. Результат индивидуальный. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Доброе утро, дорогие друзья! Уху! Наконец-то праздники! Ура, ура, ура! Есть что отметить! Итак, приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И, знаете ли, сегодняшний день у нас тоже праздничный, поэтому работаем вот в таком формате, что буду я здесь с вами до трех. Ну, а также напоминаю, что с часу до двух у нас с вами будет программа «Нерабочий полдень». Именно та самая программа ваших приветов и поздравлений. Казалось бы, она вчера была, ну а почему не продолжить сегодня? Ведь сегодня мы все еще продолжаем отмечать Рош ха-Шана. С Новым годом вас, дорогие мои! Ну что, каково жить в будущем 5787 году? Рассказывайте. Ну а тем временем давайте предложу вам еще один повод отметить что-нибудь, потому что сегодня, например, да, 13 сентября, на секундочку, отмечается День шоколада. Лично я небольшая любительница, но, тем не менее, это очень сладкий праздник, да. И авторство празднования самого сладкого дня в календаре принадлежит французам. Именно они первые с размахом отметили шоколадное торжество в 1995 году. То есть праздник довольно молодой, хотя, казалось бы. И они не были первооткрывателями шоколадного счастья. Их многолетняя преданная любовь к замечательному кондитерскому десерту не вызывает сомнений. Так, еще в 18 веке на территории Франции было открыто порядка 500 заведений, в меню которых значились исключительно шоколадные позиции. Но затем эстафету праздника подхватили европейцы, американцы. А среднегодовая норма потребления жителей США составляет более 13 килограмм. Вы представьте себе только на секундочку. Изобрели шоколадный напиток по одной из версий ацтеки. Они поглощали его в огромном количестве по несколько чашек в день. А вот масштабному наслаждению плантации какао мы обязаны мексиканцам. Однако ни те, ни другие не догадались добавить в напиток сахарный тростник. И предприимчивые испанцы стали добавлять в него корицу, мускатный орех и придали ему сладость. Свой рецепт они сохранили в строжайшей тайне более 50 лет. Однако контрабандисты наладили европейские каналы и переправили туда чудо-напиток. Он был непозволительной роскошью из-за невероятно высокой цены, поэтому вкусить его могли только аристократические семейства. Вот так-то. Поэтому и на сегодня предлагаю немножечко отметить день шоколада. Ну и, конечно же, побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. Я уверена, что за эти праздники вы уже успели это сделать. Но чем не повод еще немножечко позволить себе что-нибудь вкусненькое. Поэтому наливаем чай, кофе, капучино, кто что предпочитает с утра. И, конечно же, начинаем этот день вместе с замечательными композициями, которые будут звучать для вас нон-стоп на волне Первого радио. Ну что, погнали!

0: Реклама.
1: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
2: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
9: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
10: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама.
16: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.

0: реклама.
1: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
2: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
8: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
9: Пробка, фольга, штопор, стакан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
10: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А можно еще дешевле?
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
12: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
15: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Реклама.
16: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.
17: Armando Bone. Ludacris. Prince Royce.
18: You know we have to bring it back.
17: Rewriting history.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центркар Азур».
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. «Интеллиго». И вся картина становится ясной. 03-944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
7: После разрыва мениска получила 91 тысячу шекелей. Даже не ожидала. Спасибо компании «Махаль».
8: «Махаль, нам важен результат». Звездочка 96-24. Результат индивидуальный. Озвучен актер. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
1: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: Подозрение на тройное убийство недалеко от Хадыры. Найдены тела в сгоревшей машине. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. На открытой местности возле поселка Бак-эль-Гарбия в округе Ашарон минувшей ночью была найдена сгоревшая машина, в салоне которой находились тела трех мужчин. Задержаний пока не было, однако к месту происшествия были направлены усиленные наряды полиции, в воздух был поднят вертолет. К моменту прибытия пожарных машина была полностью охвачена пламенем. Обнаружить тела пострадавших удалось только после того, как огонь был потушен. В полиции отметили, что личности жертв пока не установлены, а происшествие, судя по всему, связано с криминальными разборками. Ведется расследование. Йеменские хуситы сообщили о нанесении ударов с применением ракет-беспилотников по саудовской военной базе в Шаруре на юге королевства, целью которых стали склады вооружений и пункты управления. В заявлении, опубликованном в телеграм-канале, официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари заявил, что операция была проведена с использованием большого количества баллистических ракет-беспилотников и назвал удары высокоточными. Сари отметил, что эта атака стала ответом на действия, которые группировка охарактеризовала как продолжающуюся агрессию Саудовской Аравии против Йемена. В Яванском море у берегов индонезийского острова Калимантан перевернулся пассажирский паром. На борту находились около 240 пассажиров и членов экипажа. По последним данным спасательной службы, не менее 53 человек спасены, есть погибшие. Связь с паромом была потеряна в ночь на воскресенье, 13 сентября. До этого капитан сообщил судовладельцу о резком ухудшении погоды, а через 2 часа передал, что судно получило значительный крен. После этого связь прекратилась. Причины аварии устанавливаются, спасательная операция продолжается. Наследный принц Абу-Даби шейх Халид бин Мухаммед Аль-Нахаян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность Объединенных Арабских Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Наследный принц Абу-Даби подтвердил, что эмиратская сторона готова предоставить свою площадку, как это было раньше, сказал Ушаков. Для нас эта площадка представляется вполне приемлемой, отметил он. И о погоде. Как сообщают синоптики, сегодня температура воздуха будет чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве днем 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжит Алина Дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

И вот таким вот образом вместе с группой «Ага» мы с вами начинаем очередной час. Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM в это утро 13 сентября. Дорогие друзья, с праздником вас! Надеюсь, что вы наслаждаетесь своим выходным праздничным днем. Ну что ж, а мы с вами будем двигаться дальше по волнам, конечно же, 89.1 FM. А что нас сегодня ожидает? Да, в принципе, сидим, слушаем музыку, хорошо проводим время, но, естественно, с часу до двух не забываем о том, что у нас будет программа «Нерабочий полдень». И если вам показалось, что сегодня слишком мало праздников, чтобы отметить, хоть несмотря на то, что сегодня еще и празднуется Рош ха-Шана, все-таки 5787 год отмечаем, да, встретили его с вами, так я вам подскажу, что сегодня также день позитивного мышления. Я очень надеюсь, что вы тот самый человек, который видит стакан наполовину полным. Ведь оптимисты, смотрящие на жизнь как на чудо и радующиеся каждому дню, притягивают к себе людей как магнит. И они даже не будучи какими-то, знаете ли, чересчур прям позитивными, все равно могут проецировать это все на других. Они щедро делятся своим мировоззрением с окружающими, дарят улыбку. И знаете, чтобы побороть вот такую вот какую-нибудь хандру, настроиться на оптимистичный лад, и для этого как раз-таки и существует день позитивного мышления. Оптимизм важен не только для создания благоприятного эмоционального настроя, но и для психического и физического здоровья. Он уменьшает внутреннюю тревожность, снижает риск сердечных заболеваний, укрепляет иммунитет и способствует увеличению продолжительности жизни. Вот, например, послушайте каких-нибудь долгожителей, что они вообще говорят, что нужно делать. Вот, например, больше пить воды, меньше напитков каких-нибудь ненужных, да, естественно, и оставайтесь позитивным, и, естественно, пойте чаще, и будет вам долголетие, так говорил мужчина, которому было 116 лет. А вот девушка, которая дожила до 119, утверждала, что главное – это не расстраиваться по мелочам. И, знаете ли, что же стоит делать для того, чтобы поймать тот самый оптимизм и не отпускать, а научиться находить позитив даже в негативе. Вы знаете, помните фразу из детства: «Все, что не делается, все к лучшему», правильно? Ну и нужно находить как бы какие-нибудь способы это понять и принять в себе и в окружающих. И в любых обстоятельствах сохранять спокойствие и веру в себя, и всегда добиваться поставленной цели. Общаться с креативно мыслящими и позитивно настроенными людьми тоже не помешает. Ну и, конечно же, уметь радоваться мелочам. Предположим, что у вас просто был вкусный кофе, хорошая погода, неожиданная встреча с давним знакомым, ну и прочее. Ну и, естественно, постоянно развиваться, работать над собой для успеха во всех начинаниях. И научиться прощать. Ничто так не мешает достижению внутренней гармонии, как чувство вины или же обида. Поэтому будьте позитивными сегодня, завтра, да и вообще по жизни. Это действительно будет классно. Я как человек, который учился позитиву, потому что мне всегда говорили: «Алина, что ты такая негативная, Ну что ж, я учусь этому искусству нелегкому, да, находить позитив даже, казалось бы, в каких-то непозитивных вещах. Не всегда это получается, но мы стараемся. Ну что же, а теперь вот с улыбкой на лице мы послушаем композицию, которая знакома абсолютно каждому. Ведь это «Стоп, стоп, стоп» от группы «Виагра». Ну что ж, если есть настрой, подпевайте.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альта Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
9: Работаем в субботу.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Максане и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максане и Хашмаль.
11: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максане и Хашмаль.
5: Только в «Центркар». Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: «Центркар Азур».
5: Дерех Ашива 9.
3: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
6: Ришон-Лицион, Эрцель, 24. Батьям, Бальфур, 96. Кулон, Шинкар, 42. Рыховат, Эрцель, 196.
7: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. Соответствие с условиями компании.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Грузинский вино, 7 буквы. Первый буква А.
13: По горизонтали или по вертикали?
12: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
14: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
3: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
16: As a bear, as free as a bird, as neat as a word, as quiet as a mouse, as

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Травма на работе, порвал связки плеча. В итоге получил 122 тысячи шекелей. Спасибо, Махарь.
10: Без предоплаты. Звездочка 9624. Звездочка 9624.
11: Результаты индивидуальны. Озвучено актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Доброе утро, да, все еще утро, дорогие друзья, вы на волне Первого радио 89.1, с вами я, Алина Дарк. Итак, сегодня у нас с вами праздник, так что всех поздравляю с этим, конечно же, отмечаем вместе, хорошо проводим время. Но также напоминаю, что с часу до двух у нас состоится программа «Нерабочий полдень», это программа, в которой вы сможете послушать свои любимые композиции, ну а также поздравить друг друга, передавать приветы и тому подобное. Ну а по традиции в 10 часов и сколько там минут, а в данном случае в 10 часов и 4 минуты, мы с вами узнаем, каким же обещает быть день сегодняшний, то бишь читаем гороскоп. И что говорят про сегодняшний день 13 сентября? Это день, когда ваши идеи получат развитие и притворятся в реальность. Овны, перед вами может встать выбор между привычной безопасностью и рискованным, но заманчивым вариантом. Не поддавайтесь азарту и холодно взвесьте все риски. Тельцы. Чужая забывчивость может ставить вам палки в колеса. Раздражение лишь усугубит ситуацию, поэтому отриньте его и попытайтесь найти новые возможности. Близнецы. Сегодня вы можете продвинуть свои ценности и идеи в массы. Вступайте в споры, больше слушайте, задавать вопросы. Вот в этом как раз и есть ключ к победе. Раки. Не пытайтесь исправить чужие ошибки. Это история других людей, а они им важны в собственном видении. Будьте другом, а не критиком. Львы, ваше самолюбие может оказаться под угрозой. Не подавайте виду и проявите выдержку, так вознесетесь над другими. Девы, ищите в своих делах те задачи, которые можно автоматизировать или передать другим. Освободите время на творчество. Весы, помните об эстетике. А она, вопреки практическим предпосылкам, подарит вам новые возможности и позволит добиться большего. Скорпионы, день способен столкнуть вас с человеком, чьи намерения сложно сразу понять. Не раскрывайте все карты прежде, чем станет ясно, чего от вас действительно хотят. Стрельцы, не обращайте внимания на внешние проявления окружающих людей. Постарайтесь проникнуть за кулисы. Так поймете направление происходящего. Как-то очень размыто, не правда ли? Козероги. Дел может оказаться больше, чем вы планировали. Не поддавайтесь панике и найдите время на отдых, иначе просто не справитесь. Водолеи. Люди рядом могут удивить вас неожиданными поступками. Не спешите оценивать их логически. Это может быть лишь воля случая. Рыбы. Сегодня вас может особенно тронуть место, связанное с личной историей или важным периодом жизни. Возвращение туда поможет ощутить, насколько сильно вы изменились. Вот таким вот обещает быть день сегодняшний. Ну что ж, поживем, увидим, сбудется или не сбудется. Ну а теперь предлагаю слушать классные песни. И прямо сейчас у нас время стекло с песней «Имя 505». Знаете такую песню? Нет? Ну я напомню вам.

0: карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивался к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
12: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
4: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
8: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
3: Верых Ашима 9.
5: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
6: Ришон Ле Цион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
7: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Стиральные машины по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
8: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

Совсем скоро этот час завершится. Ну, а также напоминаю, что в 11:00 мы с вами услышим выпуск новостей и узнаем, что происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио. Это утро, утро воскресенья, 13 сентября. Всех с праздником, дорогие друзья. Надеюсь, вы наслаждаетесь сегодняшним днем. Проводите его с любимыми, родными, друзьями и вообще просто кайфуйте от своей жизни. Потому что, знаете, сейчас вот сентябрь, он наполнен праздниками, и это всегда для меня такое замечательное чувство, потому что так приятно, когда люди друг другу улыбаются, все желают «Хак самэх, шанатова», это так замечательно. Эх, если бы праздники были почаще.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: Тройной www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио». На Первом радио. Реклама.
4: Машину покупаем только в Центркар Азур.
5: 03-558-5458.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Беспилотник «Цаэль» атаковал автомобиль на юго-западе города Газа. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Источники в Газе передают, что этим утром беспилотник «Цаэль» атаковал автомобиль возле здания торгового центра «Карфур» в районе Таль-Аль-Хуа на юго-западе города Газа. По предварительным данным, два человека убиты и есть раненые. «Цаэль» пока не комментирует эту информацию. Иранские власти заявили, что торговый контейнеровоз был атакован сегодня рано утром в водах Хормузского пролива между островом Хингам и побережьем Шибдерас острова Кешм. В результате удара один член экипажа погиб, еще четверо получили ранения. Местные власти заявили агентству ТАСНИМ, что судно было поражено снарядом американо-сионистского противника. По данным Associated Press, речь идет об иранском коммерческом судне с экипажем из 10 человек. Название контейнеровоза и его регистрационные данные пока не опубликованы. Пропалестинский активист, осквернивший статую Уинстона Черчилля на парламентской площади в Лондоне, заявил присяжным, что его не беспокоит возможность признания виновным, так как он просто хотел, чтобы его протест был услышан. Об этом сегодня сообщает британское издание Jewish News. 38-летний Олакс Оутис был арестован в феврале этого года после того, как оставил на памятнике надпись краской «Остановите геноцид, свободу Палестине, Черчилль – сионистский преступник». Ущерб был оценен в 7 тысяч фунтов стерлингов. Процесс проходит в эти дни в Королевском суде лондонского района Саутварк. Представляя себя присяжным, обвиняемый сказал: «Независимо от того, оправдают меня, депортируют или посадят в тюрьму, я могу гордиться тем, что говорил о несправедливости». Авиация Польши и ее союзников по НАТО несет дежурство на фоне воздушной тревоги в Украине, сообщает сегодня оперативное командование польских вооруженных сил. Сообщается, что в связи с активностью беспилотников, наносящих удары по территории Украины, поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО. Согласно сообщению, также приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационные разведки. С 15 сентября авиакомпания «Исраэр» начнет выполнять прямые рейсы между Тель-Авивом и Нью-Йорком, став пятой авиакомпанией, работающей на этом направлении. К «Эль-Аль» и «Аркей» в начале сентября вновь присоединились американские «Дельта» и «Юнайтед», а теперь конкуренцию на одном из самых дорогих и востребованных маршрутов из Израиля усилит «Исраэр». Ранее компания получила все необходимые разрешения и открыла продажу билетов. На первом этапе запланированы 3 рейса в неделю, позднее частота должна увеличиться. И о погоде. Температура воздуха сегодня будет чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на первом. Мы следим за развитием событий.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

숨어진 별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔

Вот и наступил очередной час, 11.07 практически, вот без 5 секунд 7 получается у нас в стране. На календаре у нас 13 сентября, да, сегодня у нас воскресенье. И что хочется сказать, с праздником, дорогие мои, с праздником. Да-да, сегодня отмечаем, конечно же, Рошана вместе. Продолжаем отмечать, потому что уже отмечались, как бы, да. Ну нет, праздников много не бывает. Так что до сегодняшнего вечера еще можно... тусить! Да, и, конечно же, напоминаю вам, что с часу до двух состоится программа «Нерабочий полдень». Программа ваших приветов, поздравлений и вашей музыки. Что вы там захотите послушать, узнаем попозже немножечко. Ну, а сейчас будем сидеть, слушать музыку. Ну, а чем еще заниматься, да? Конечно же, музыка будет нас сопровождать с вами, куда бы мы ни ехали, ни ехали, что бы мы совершенно не делали. Ну, и... просто хочу сказать, что завтра все вернется к своим нормальным расписаниям, а сегодня еще можем немножечко только просто хорошо провести время. Прямо сейчас мы послушаем композицию с названием «Кометы». Да? Так что давайте приступать. Погнали!

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Холодильники по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, холодильники покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать все выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888. 03-94-94-888.
3: Реклама. Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
3: штучки. Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
6: Opel Balance, меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531,
7: с разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Лэптопы по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
11: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и подходит к завершению этот час, но вместе с ним завершается и утро. Да, будем встречать полдень на волне Первого радио 89.1 FM. Оставайтесь с нами в этот прекрасный день, а воскресенье 13 сентября. И еще раз поздравляю всех с праздником. Двигаемся дальше.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Только в Центркар.
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Центркар Азур.
3: Перых Ашива 9.
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo.
8: Вы заслуживаете знать правду.
7: 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
9: Только в этом месяце. Новые черные Toyota Yaris Cross первая рука. Всего за 143 999 шекелей. Звоните. Звездочка. 94-94. В соответствии с условиями компании.
1: Реклама.
10: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и наступил полдень, 12.03 в стране, вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Итак, дорогие друзья, с праздником, с праздником, с праздником всех. Не устану это повторять, господи, как же мне нравятся праздники, обожаю, обожаю. Потому что люди в это время как-то, не знаю, светлее, добрее становятся. И могут это проявлять классными поздравлениями друг друга. Ну, между прочим, про поздравления. Вы же не забыли, что следующий час с часу до двух это будет нерабочий полдень. Поэтому уже предлагаю тем, кто хочет услышать свои любимые композиции, ну а также поздравить можно с днем рождения, с юбилеем, не знаю, с чем захотите абсолютно. На нашем WhatsApp 054-2070-800, поэтому если у вас уже есть какие-то мысли, что бы вы хотели услышать, присылайте, присылайте. Ну а тем временем хотела с вами немножечко поболтать. Знаете, казалось бы, все мы с детства почему-то привыкли кошек подзывать кс-кс-кс-кс, правильно? Ну, может, у вас, конечно, свой способ есть, но, по-моему, это какой-то такой более-менее международный формат. И кошки способны мгновенно отреагировать на, казалось бы, бессмысленный звук. Ну, кс-кс-кс, и что это, да? Но они настораживают ушки, могут повернуть голову и даже подойти к человеку. Почему именно эта комбинация звуков так часто привлекает внимание домашних питомцев, да и не только, в принципе, потому что на улице у меня возле дома живут куча-куча-куча котов, кошек, и я такая им говорю кс-кс-кс, и они такие смотрят на меня, такие некоторые подходят, а некоторые такие... Нет-нет-нет. И, как рассказывают, кошки обладают чрезвычайно чутким слухом и способны воспринимать значительно более высокие частоты, чем люди. И, кроме того, каждое их ухо имеет более 20 мышц, благодаря чему животные могут точно направлять уши на источник звука. Поэтому короткое и необычное вот это кс-кс-кс особенно хорошо выделяется на фоне тишины или привычных домашних шумов. И кошки могут услышать его с большого расстояния. Да, так что вот так вот. И, впрочем, есть и другое возможное объяснение. По словам экспертов, быстрые и тихие звуки могут напоминать шумы, связанные с потенциальной добычей. Например, писк мелких животных. И для кошки это не обязательно означает мгновенную мысль о мышке. Но непривычный звук может пробудить естественное любопытство и заставить проверить, что же происходит-то поблизости. Особенно это может касаться домашних кошек, которые большую часть времени не находятся в помещении. На фоне знакомой обстановки любой резкий или непривычный звук способен привлечь внимание. В то же время реакция может быть не только естественной, но и приобретенной, если хозяин регулярно произносит вот эти кс-кс-кс, после чего гладит кота, дает ему лакомство или уделяет внимание, животное постепенно начинает связывать этот звук с приятными событиями. Да, и со временем реакция может стать почти автоматической. Здесь присутствует и своеобразный замкнутый круг. Люди замечают, что кот реагирует на высокий звук, поэтому начинают чаще использовать его для привлечения внимания. Если после этого животного получает лакомство или ласку, положительная ассоциация усиливается, да. Но стоит также добавить, что в разных странах сложились разные стандарты подзывания кошки. Поэтому вот, например, мы с вами, я думаю, привыкли к данному формату кс-кс-кс. Но в США вроде как говорят, что у них используют звук пс-пс-пс. С буквой П почему-то. Или же кити-кири-кири-кири, да. А в Японии, знаете, какой? Шу-шу-шу. Они наверняка как-то немножечко по-другому произносят, но все-таки шу-шу-шу-шу-шу. А в Индии по большей части все просто мяу-мяу говорят. И вот поэтому, отдыхая где-то за границей, не удивляйтесь, если местные пушистики не поймут ваше кс-кс-кс. А между прочим, вы знали, какой вариант используют в Турции? Я не могу это произнести в эфире, потому что это не получится немножечко некультурненько на нашем языке. Но они там говорят несколько иную фразу для подзывания кошечки. И это для нас лично звучит очень даже забавно. Ну а раз тема пошла про кошек, хотел бы вместе с вами прямо сейчас услышать композицию от группы «Машина времени». Она так и называется. Кошка, погнали!

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари, главный по вкусу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Вано, вы опять опоздали. Что, опять пробка?
4: Пробка, фольга, штопор. Стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино. Азнаури.
5: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Реклама.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей?
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов?
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра? Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13:00 программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя, тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио.

0: радио. Всегда с тобой. Голосуем на 101-м километре.
1: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

А я хотела вам напомнить, что через каких-то буквально 15 минуточек, во-первых, выпуск новостей услышим, узнаем, что происходит в Израиле и мире, ну а также начнется программа «Нерабочий полдень». Поэтому, если есть композиции, которые вы хотите услышать в ближайший час, который наступит, присылайте их нам на WhatsApp 054-2070-800. Буду ждать ваших сообщений, вот уже несколько есть у нас, так что очередь растет, поэтому буду ждать, что же вы хотите услышать. Знаете ли, не часто бывают такие возможности. Да, каждую субботу. Но вот и праздничные дни тоже для этого существуют, чтобы наслаждаться ими по максимуму. Ну что же, слушаем дальше композицию «Одержима» от Ливерта. Давайте.

завершаем этот час под такую замечательную композицию. Ну а вот что вы хотите послушать? Вот таким вот вопросом задаюсь я. Почему? Да потому что совсем скоро начнется программа «Нерабочий полдень». Это именно то время, когда вы можете услышать свои любимые песни на волне Первого радио. Потому если у вас есть какие-то мыслишки по этому поводу и настроение, конечно же, пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
2: Реклама.
3: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
4: Центркар Азур.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: Центркар Азур.
2: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Саудовская авиация нанесла удары по районам Таиза и Саады в Йемене. Подробнее через несколько секунд. Часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Саудовская авиация нанесла новые удары по территории Йемена на фоне резкого обострения боевых действий между Ириядом и хуситами. Как сообщает ливанский телеканал «Аль-Маэдин» со ссылкой на своего корреспондента в Йемене, авиаудары были нанесены по кварталу Ар-Рубаи в районе Ат-Таизия к северу-западу от города Таиз, а также по приграничному району Бакым в провинции Саада. Информация о целях ударов, разрушениях и возможных потерях пока не поступала. Саудовские власти эти атаки пока не комментировали. Новые удары последовали после того, как сегодня утром хуситы заявили о массированной атаке на военную базу Шарура на юге Саудовской Аравии. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сари утверждает, что по складам вооружений и центрам управления базы были выпущены баллистические ракеты и беспилотники. В Берлине двое мужчин напали на 43-летнюю женщину, у которой на цепочке была звезда Давида, об этом сообщает Bild. Издание пишет, что мужчины сначала стали выкрикивать антисемитские оскорбления, после чего один из них кинулся на нее с разбитой бутылкой. Женщина получила несколько порезов руки и была доставлена в больницу. Нападавшие скрылись. Расследование ведет подразделение государственной безопасности земельного уголовного управления Берлина. В посольстве Израиля в Берлине подчеркнули, что этот случай показывает, к чему приводит антисемитская ненависть. В дипведомстве напомнили, что через неделю состоятся выборы в парламент земли Берлин и призвали всех участников выступить против антисемитизма. Кремль фактически отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным на саммите Большой Двадцатки в Майами. Комментируя заявление Зеленского о готовности к такой встрече, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил, что украинский президент может приехать в Москву. «Если он действительно хочет встретиться с Путиным, то Путин еще ранее говорил, что он может прилететь в Москву», — сказал Песков, которого цитируют российские СМИ со ссылкой на ТАСС. При этом, по словам представителя Кремля, Путин пока не решил, будет ли участвовать в саммите Большой Двадцатки в Майами. Демократы в случае победы в Палате представителей на промежуточных выборах в США хотят начать серию расследований в отношении президента Дональда Трампа, его семьи и политики его администрации. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». Поговорившие с изданием «Политики» из числа Демократической партии сообщили о планах начать полномасштабные расследования в связи с ростом состояния Трампа и его семьи, пока он находится на посту президента, а также преследованием его политических оппонентов и перестройкой федерального правительства. По подсчетам демократов, за первый год своего второго президентского срока Трамп заработал свыше 2 миллиардов долларов за счет зарубежных сделок и криптовалюты. В Белом доме в ответ на запрос «Вашингтон-Пост» и комментарии заявили, что демократы не намерены улучшать жизнь американцев. Вместо этого они безосновательно мешают президенту Трампу. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает нерабочий полдень.
0: По субботам и праздникам.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
2: Сделаю выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
2: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
2: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
10: You can't touch this.

Невероятно зажигательные ритмы от MC Hammer и Can't Touch This открывают программу «Нерабочий полдень». Приветствую вас! С вами я, Алина Дарк. Дорогие мои, с праздником Шанатова всем! Да-да-да, еще вот до захода солнца можем отмечать. Хотя, кто мешает отмечать после этого? Не знаю. Можно и продолжить. Итак, зачем мы здесь сегодня собрались? А для того, чтобы начать «Нерабочий полдень». Это та самая программа, в которой вы слушаете свои любимые композиции, если я могу их поставить, потому что, знаете ли, есть некие ограничения, да, не забываем о них. Но то, что могу, конечно же, с удовольствием ставлю, чтобы всем сегодняшний день было кайфово. Ну, а также можете поздравлять друг друга, передавать приветы, там, не знаю, Леша, привет тебе, и солнечные кайфы, и тому подобное. Кстати, про хайфы. Вот прям первое сообщение Терезы из Хайфы пишет. А мы прямо сегодня летим в отпуск. Можно услышать песню «Вояж, вояж». Тереза, а я вам завидую. Ну ладно, ладно, белой завистью, и когда-нибудь у меня тоже будет отпуск, я вам желаю прекрасно провести его и насладиться по полной программе. Ну а эта композиция для вас.

Каждый раз, когда я вижу, что самолет летит в небе, я такая: «Ах, везучие, а? Наверняка едут отдыхать». Да, ну, это замечательно, отдыхать, это всегда прекрасно, тем более, что сейчас такой сезон отпусков у многих людей. Да, летом, может быть, кто-то отдыхал, а вот сейчас нарушена, и праздники, вообще, многие тоже действительно и летят куда-то, отдыхают. Читаем следующее сообщение, потому что сообщений очень много, и нужно успеть все ваши заявочки обработать. Юпитер пишет нам: «Добрый день, любимая Первое радио и программа «В нерабочий полдень». С праздником, страна! Хочется ненадолго отвлечься от повседневной суеты, сделать паузу и просто насладиться этим праздничным днем и действительно качественной музыкой. Включайте звук громче, ведь это легендарный трек «In My Memory» с потрясающим свежим ремиксе «Mark as Messi». Пусть эта глубокая атмосферная композиция подарит вам отличный настрой, зарядит энергией и сделает этот день немного ярче. Хорошего дня, позитива и отличного настроения в программе «По заявкам» с Алиной Дарк на Первом радио. С уважением, Юпитер. Ну что же, давайте послушаем в таком случае.

0: Нерабочий полдень.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции, стоит?
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
4: Реклама.
7: Грузинский вино, 7 букв. Первый буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
4: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
13: Ну что ж, продолжим наш с вами совместно нерабочий полдень. Хотя для кого-то, наверное, он и рабочий, как, например, для меня, да? Но это совершенно не важно, потому что вот, читаю ваши заявочки, что же вы хотите послушать. Следующее сообщение. Алина, добрый день. Если можно, для моей любимой Леночки красивую украинскую песню «Маричка». Итак, Лена. Интересный выбор для Лены, Маричка. Ну почему бы и нет? Давайте послушаем.

Знаете, это был Михаил Хома, и как бы тот самый Дидзё, и вот в образе Дидзё он всегда такой какой-то простой и там подобное. Даже не подумаю, что он владеет нереальным голосом, да? Следующее сообщение у нас от Лёхи. Привет, Алина! В нерабочий выходной отдыхай, танцуй и пой. Лёха хочет предложить всем немножко потусить. Для компании весёлой хочется послушать клёвый зажигательный данс-трек and drunchill. Да, never-never! И чтобы на наша Роша Шана, всем здоровья и бабла. Спасибо большое, Лёха. Да, действительно, давайте послушаем. Ну, а если вы хотите услышать свои любимые композиции, присылайте, что же вы хотите услышать. Пока есть еще время, хотя, знаете ли, такой сегодня плотный список, что не знаю, успеем мы все или нет. Ну что ж, давайте, Лёха, для вас и для всех. Погнали.

Ну что ж, продолжим нерабочий полдень. Следующее сообщение у нас написал нам Шимшон. Доброго праздничного дня. 6 сентября исполнилось бы 53 года Юрию Шатунову. Можно поставить его песню «Грёзы»? Спасибо. Шимшон, ну ладно, давайте, почему бы и нет, давайте послушаем эту композицию.

Ну что, продолжим сообщением от Яна Шанатова. Всем, Алина, поставь, пожалуйста, песню «Без бою» группы «Океан Эльзы». Ян, да, давайте вместе послушаем эту замечательную композицию. Ну а этот день продолжается. Погнали!

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: Центркар Азур.
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень на Первом радио.
8: Продолжаем нерабочий полдень. Итак, что у нас дальше? Добрый день, с Новым годом. И вас тоже. Поставьте, пожалуйста, Моргенштерна, любую песню. Спасибо, Лара из Хадыры. Да, неожиданно, знаете, я думала, интересно, а у нас в плейлисте есть Моргенштерн? Оказалось, что есть, да. Поэтому давайте послушаем «Пустой вокзал». Погнали.

А следующее сообщение нам написал Эдди. Привет, Шанатова, всем всех люблю. Но особенно очень люблю эту версию песни «Дождь». Если можно, буду очень признателен. Эдди, можно, нужно, слушаем.

Должна согласиться с нашим слушателем. Действительно, очень удачная, интересная версия. Переходим к следующему сообщению. Поздравления для коллектива завода Юда Плодот с Рош Шана. Поставьте, пожалуйста, песню The Leopard. Интересно, интересно. Ну, давайте послушаем. Pour some sugar on me. Погнали. Погнали.

Ну что ж, замечательная композиция была. Лично мне очень подняла настроение. Я, как вы знаете, очень люблю, когда вы заказываете рок-композиции. Есть такой грешок. Читаем следующее сообщение. Шалом! Зугин просит для всех работников общественного транспорта озвучить музычку «Зеленоглазое такси». Ну, слушайте, хорошо. Ну, может быть, не совсем привычным вам формате, конечно, но почему бы нет? Давайте послушаем.

И на этой ноте мы будем завершать на сегодня программу «Нерабочий полдень». Но сильно не расстраивайтесь, потому что она повторится в субботу уже, получается. Да-да, недолго придется еще ждать. Продолжаем этот день вместе. Ну, а хочу завершить этот час композиции, которая наверняка вам хорошо знакома.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Центркар Азур.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: А вы знали, что сегодня довольно необычный день, и нужно, знаете, как-то отметить его в календаре, потому что такого события не было уже, ну, несколько лет так точно.
1: Лет пять.
0: Лет пять, думаешь?
1: Да.
0: Если вы до сих пор не поняли, это Александр Солнцев. Даже по этой короткой фразе уже это можно было понять.
1: Здравствуйте, дорогие любимые радиослушатели, мальчики и девочки. Алина, катастрофически и категорически заявляю.
0: Заявляй.
1: Во-первых, я рад, а во-вторых, тебя видеть.
0: Тебя тоже.
1: Вот, поздравляю тебя с Новым годом, с праздником Рош-Хашана, с нашим 5787.
0: Да.
1: Что-то я 100 лет нам скинул. А все почему? Потому что прекрасно выглядишь.
0: Вот знаете, 100 лет не виделись в эфире, еще бы 100 лет. Нет, вот. на самом деле безумно рада.
1: Да.
0: А, собственно говоря, зачем мы здесь собрались? А чтобы что?
1: Чтобы что? Сейчас тебе скажу. Смотри, дело в том, что обычно, когда человек включает радио, обычно, особенно если он включает радио не первый раз, он ожидает что-то услышать. Например, если человек включает радио утром в будний день, например, в 10:15, что он слышит? Это «ну-ну-ну», и Павел Маргулян шелестит газетами, правильно? Ну, в смысле, обзор газет. Окей, если он включает радио, допустим, с 2 до 3 обычно, то он слышит, как Марк Кричевский орет на всех, да? Ну, так происходит. Если он включает радио в будний день вечером, ближе к 5, к 6, к 7, то он слышит, как ты ласково мурлычешь там про то, что пингвины-близнецы не такие.
0: Подслушиваешь, да?
1: Конечно.
0: Понятно, слушай, понятно.
1: Естественно, само собой. Если он включает радио утром, то значит, ему надо куда-то утром на работу, нашему человеку, окей? Ну, а если он включает радио вечером, например, в воскресенье, он слышит меня с Савой, в понедельник он слышит шуршание карт, а рядом где-то Таро, да? Ну, и так далее.
0: Ты смотри, всю нашу ветку знает.
1: Естественно.
0: Ну, конечно, столько лет работы на радио.
1: И поэтому, когда человек включает, допустим, радио вот сейчас, вот в это время, в выходной день, и предварительно слышит твой голос, он подозревает, что сейчас, наконец-то, ты и Андрей Эйзенштейн о чем-то серьезном поговорите.
0: А мы всегда только серьезно.
1: А я знаю. А тут, опа! Нет?
0: Нет.
1: Сюрприз.
0: Сюрприз, вот такой вот сюрприз, потому что Александр Солнцев будет вас сегодня вечером сопровождать.
1: Буду.
0: Я уверена, все люди такие, наконец-то!
1: Я сегодня мужчина по сопровождению. Эскорт. Слушай, прекрасная идея для второго названия программы. Типа Шавуатов эскорт такой. Музыкальный эскорт.
0: Ну смотри, Шавуатов —
1: я буду эскортник.
0: Шавуатов — это мы как раз таки в субботу можно, да? Вот когда такие праздничные дни.
1: Да, музыкальный эскорт. Слушай, звучит, конечно...
0: Ну ты же на деньги получаешь?
1: В общем, да. Слушай, все, прекрасно.
0: Договорились.
1: Музыкальный эскорт.
0: А, да, прямо сейчас хочу немножечко встряхнуть вашу душу.
1: Спасибо.
0: Потому
1: что она запылилась?
0: Запылилась. Так. А сейчас мы эту пыль будем стряхивать с себя.
1: Давай.
0: В таком, знаешь, очень интересном ритме. Узнал?
1: Ага. Ага. Это почти что же это? Ну как это? Вот у меня уже плечо пошло вот это. Это ж почти какая-то... какаджамба вообще практически.
0: Да, только это таркан.
1: А, тарканская какаджамба.

0: Первому радио 25 лет.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в Center Car. Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
6: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Получили сообщение. Привет из Канады. Очень скучаю по Израилю. Через год возвращаемся.
1: How are you in Canada?
0: Ну что ж, будем вас ждать с нетерпением.
1: Или подожди, а из какой Канады? Может, Камон Саванада спрашиваете? Волеву Данце?
0: Не знаю, вполне возможно. Но, приезжай. Знаешь, из всех языков, как раз из французского, меня самого человека, да, я даже имитировать его не могу.
1: У нас для этого есть специальный человек. Милан Левитин.
0: Да, знаем такого. Хорошо, буду с вами прощаться. До завтра. На 6-й передаче увидимся. Ну а дальше вы остаетесь с Александром Солнцевым, поэтому ликуйте. Всем желаю прекрасного продолжения дня. Еще раз поздравляю с праздником, всех с Новым годом. Так что давайте.
1: Да, я тебя, Алина, тоже поздравляю. И пусть этот сегодняшний вечер после сегодняшнего твоего эфира будет хороший, вкусный, праздничный и да.
0: И да. Все, договорились. Пока-пока.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать. В завтра пятница. И не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
5: Реклама.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводит члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Заповедник Тельдан закрыт из-за пожара. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Управление природы и парков Израиля сообщило, что природный заповедник Тель-Дан в Верхней Галилее закрыт для посещения из-за возникшего на его территории пожара. Все находившиеся в заповеднике посетители были эвакуированы. Информации о пострадавших и причинах возгорания на данный момент нет. Девушки-военнослужащие на учебной базе ЦАЛИ Ницаним пожаловались на рвоту, диарею и другие симптомы после праздничного ужина в честь Рош-Хашана. Об этом сегодня сообщает Вайнет. Родители утверждают, что заболели несколько десятков девушек и что, вероятно, это связано с мясным блюдом, поданным на ужин. ЦАЛЬ сообщает только о 9 случаях и отрицает связь плохого самочувствия бойцов с поданной едой. Военнослужащие провели на базе всю предыдущую неделю и должны были в ближайшие дни завершить курс молодого бойца. По данным ЦАЛИ, еду проверили и признали пригодной. Вместе с тем на базе усилили уборку и распространили указания о соблюдении гигиены. Йеменские силы национального сопротивления под командованием генерала Тарика Салеха заявили, что в ходе последних боев с хуситами на западном побережье Йемена потеряли более 500 человек убитыми, еще около 1500 человек получили ранения. По данным формирования, потери были понесены в период с 9 августа по 10 сентября в ходе интенсивных столкновений в районах провинций Таиз и Ходейда. Национальное сопротивление действует на стороне международно признанного правительства Йемена и входит в антихуситский лагерь. Его командование утверждает, что потери хуситов были значительно выше, однако независимого подтверждения этих данных нет. Около 130 пассажиров и членов экипажа затонувшего в Яванском море парома числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press со ссылкой на данные индонезийских спасателей. Спасены по меньшей мере 107 человек, из воды извлечены тела шестерых погибших. Официально на пароме находились 243 человека. Ранее капитан судна сообщал о высоких до 3 метров волнах перед тем, как подал сигнал о бедствии. Он успел проинформировать, что паром дал крен. Затем власти получили сообщение, что судно перевернулось и затонуло. К месту ЧП направлены спасательные суда, включая военный корабль и вертолет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры о мирном урегулировании с участием США, России и Украины могут возобновиться в октябре. «Да, мы не исключаем такой возможности, мы именно говорим об обозримой перспективе. То есть октябрь нельзя исключать», — сказал Песков журналистам после саммита БРИКС, проходившего в Индии. На полях саммита президент России Владимир Путин, в числе прочего, встречался с наследным принцем Абу-Даби шейхом Халидом бен Мухаммедом Аль-Нахаяном. После встречи помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что власти России считают Абу-Даби вполне приемлемой площадкой для переговоров. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть выше среднесезонной, малооблачная. В Иерусалиме и Тель-Авиве 32 градуса, в Хайфе 29, в Бершеве 36, в Эйлате 39. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Александр Солнцев.
2: Солнышко мое, вставай, put your hands up. В эфире Александр Солнцев.
3: Итак, мальчики и девочки, совершенно неожиданно с нами, с вами, у нас с вами место и время свидания. 15.03, 13 сентября. Выходной совершенно день. И вы наверняка сейчас чем-то заняты. Признавайтесь, чем заняты? Может, вы куда-то сейчас едете, идете, или, не дай бог, просто вот такие, включу-ка я радио, сели, значит, в кресло, включили и слушаете. Так, напишите, что вы сейчас делаете. Это очень важно. От этого будет зависеть общее музыкальное настроение. Настроение, понимаете?

0: Время на часах 15 часов. Время на часах 15 часов. Да, и 10 минут. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Меня зовут Александр Солнцев. И чем бы вы ни занимались, я буду вас сегодня сопровождать. Потому что у меня сегодня...
1: с Александром Солнцевым.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20.00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама.
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Телевизоры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Только в этом месяце покупаете Tesla, MG и другие электромобили или плагин гибрид и получаете зарядную станцию в подарок. Звоните. Звездочка 9494. Предложение действительно в соответствии с условиями сделки и включает установку зарядной станции. Все бонусы предоставляются при покупке по рекламной цене. Трейдмобиль.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.

Эта дивная композиция называется «Stop me», «Останови меня». Но я-то знаю, что ты, наш дорогой, любимый, ненаглядный радиослушатель, не такой. Ты совершенно другой. Тебя уже не остановить. И наше радио не будет этого делать. Hey!

0: Реклама.
1: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
3: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
5: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
6: Только в Центркар.
4: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
6: Центркар Азур.
4: Терех Ашива 9.
0: Реклама.

снежинки, горы, вот это вот все. Вполне вероятно, что нам предстоит увидеть в этом году. Кстати, вы уже уехали отдыхать или еще не уехали? Или просто уехали, но не отдыхать? Или уже приехали? Как вообще обстоят дела с вашими перемещениями по планете? Расскажите. Интересно же, черт побери.

0: Группа Take That с песней Reaching Out в завершении очередного музыкального часа. Это минор или мажор? Жалко, не у кого спросить. А, мальчики и девочки, оставайтесь здесь на первом. Буквально через несколько секунд вернемся к музыке. У нас ее много. До вечера.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Реклама.
0: «16.00» в стране.
12: Что это за свет? В эфире Александр Солнцев.
0: Итак, мальчики и девочки, всем здрасте. Всех с праздником. Всем вот этого вот всего. Да побольше, повкуснее. Даже покалорийнее. Ну, праздник же можно.

0: Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
5: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
6: Работаем в субботу.
7: Грузинский вино – 7 букв. Первый – буква А.
8: По горизонтали или по вертикали?
7: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
9: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
10: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.

0: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
1: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.

0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
1: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. «Махсане» и «Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане» и «Хашмаль».
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в «Махсане» и «Хашмаль».
5: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
8: Только в этом месяце. Избранные модели Peugeot от 55 тысяч 555 шекелей. Два года гарантии и обязательства обратного выкупа автомобиля в соответствии с условиями компании. Звоните. Звездочка. 94-94. Через 3 года с момента покупки.
0: Реклама.

0: В эфире Александр Солнцев.
1: Звякнул бокал, то ли разбило сердце, и ваш голос дрожал, словно хотел согреться. Я вас не вижу, я вас не вижу.

0: This is how we do. Вот как мы это делаем. Так называется эта песня. Слова которой уже Светлана Карабут, разумеется, выучила. И делает это просто прекрасно. Судя по всему, у себя в эфире в ТикТоке. Мальчики и девочки, сейчас мы делаем небольшую паузу. Вы послушаете буквально 5 рекламных блоков. После чего завершающий на сегодня выпуск новостей со Светланой Карабут. Дальше мы останемся с вами уже вдвоем. Ну, то есть ты, любимый радиослушатель, и я, ваш... Почему говорят покорный слуга? Во-первых, я не слуга, во-вторых, вообще не покорный. В общем, я буду делать так, чтобы тебе было хорошо. Блин, это звучит еще страннее.
1: Реклама. Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
2: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: В Газе ликвидированы два боевика инженерного подразделения Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Цаль сообщил, что сегодня в районе города Газа были ликвидированы Махмуд Хасан Али Абу Ната и Абдарахим Ахмад Халиль Хуар, которых армия называет боевиками инженерного подразделения военного крыла Хамаса. По данным Цаля, в последнее время оба занимались производством и разработкой вооружений, подготовкой терактов против военнослужащих и граждан Израиля, а также восстановлением военных возможностей Хамаса. В армии заявили, что эта деятельность являлась систематическим нарушением режима прекращения огня, а удар был нанесен для устранения непосредственной угрозы. Перед атакой, как заявляет Цаль, были приняты меры для снижения риска для мирных жителей, в том числе использовались высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение. Ирано-аманская инициатива по маршруту движения судов через Ормузский пролив не означает его автоматическое открытие для навигации, предупредил сегодня глава иранского МИДа Аббас Аракчи. По сообщению Аль-Джазира, он пояснил, что соглашение ни в коем случае не означает полное открытие пролива. Аракчи напомнил, что завтра Иран проинформирует арабские страны Персидского залива о том, в чем будут заключаться договоренности Тегерана и Маската. Ранее в сентябре сообщалось, что власти Ирана и Омана согласовали общие параметры соглашения, устанавливающие временный маршрут для судов в Ормузском проливе. В Тегеране подчеркивали, что введение этого маршрута будет означать, что альтернативный путь, ранее подготовленный США вместе с Оманом, больше применяться не должен. Страны БРИКС призвали сохранить режим прекращения огня в секторе Газа и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи. В принятой на саммите в Нью-Дели декларации выражена глубокая обеспокоенность продолжающимся насилием в секторе Газа, несмотря на соглашение о прекращении огня. Участники саммита выступили против принудительного перемещения палестинцев из сектора Газа и любых изменений его территории или демографического состава. В декларации также говорится о необходимости положить конец оккупации и действиям, препятствующим достижению справедливого и прочного мира. Специальный посланник США по борьбе с антисемитизмом Равин Иуда Каплун заявил о росте антисемитской риторики в Таиланде. По его словам, Госдепартамент поддерживает постоянный контакт с тайскими властями, чтобы обеспечить безопасность еврейской общины в период осенних праздников. Об этом сообщает АЙОМ. Заявление последовало после серии антиизраильских акций в Бангкоке и на Пхукете. В частности, возле посольства Израиля прошла демонстрация националистов, участники которой держали плакаты с призывами «Евреи вон» и «К бойкоту Израиля». На фоне протестов и опасений за безопасность было отменено мероприятие «Крош ха-Шана» возле дома Хабада на Пхукете. Организаторы протестов требуют усилить контроль за израильскими туристами, проверить сделки по приобретению земли и деятельность домов Хабада, а также выступают против действий Израиля в Газе. Власти Таиланда ранее призвали израильтян соблюдать местные законы и обычаи. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет чуть выше среднесезонной, малооблачно. В Иерусалиме ближайшей ночью 22 градуса, днем 33, в Тель-Авиве 21-32, в Хайфе 23-29, в Бершеве 20-36, в Эйлате 27-40 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Я прощаюсь. Всего доброго и до встречи.

0: В эфире Александр Солнце.
1: И вот мы остались с тобой один на один. Мальчики и девочки, 17.04 на часах нашей студии. С этого момента до 8 вечера нас с вами уже никто не разлучит. Ну, разве что небольшие рекламные вкрапления.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
0: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, внутри. Надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
11: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Грузинский вино, 7 буквы. Первый буква А.
14: По горизонтали или по вертикали?
13: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
15: Азнаури. Истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
16: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на

0: That's all there is.
1: Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной.
10: 03-944-1111.
9: Интеллиго.
10: 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Реклама. Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос! Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
4: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Стиральные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
0: Реклама.
8: Шесть часов вечера. В стране.
9: Первое радио качай с Александром Солнцевым.
8: Ну что, покачаем немного. Мальчики и девочки, вечер добрый. Это Хак Самэ. Хак Самэ.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Реклама.
1: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Вано, вы опять опоздали! Что, опять пробка?
7: Пробка, фольга, штопор, стахан пока нашел. Какая работа? Такое вино! Азнаури!
8: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
0: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на

0: Реклама.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Настольные плиты по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
7: Как узнать, что наш голос действительно учтен и что выборы проходят без фальсификации? Хороший вопрос. Центральная избирательная комиссия использует многоуровневую систему защиты, обеспечивающую честность выборов. Голосование проводится вручную, с помощью бумажных бюллетеней, поэтому кибератаки не могут повлиять на результаты голосования. Материалы для голосования изготавливаются заново перед каждыми выборами, и на каждом избирательном участке присутствует инспектор по контролю за честностью выборов. Подсчет голосов совместно проводят члены участковой избирательной комиссии, прошедшие специальную подготовку и необходимые проверки. 27 октября. Ваш голос имеет значение. Центральная избирательная комиссия по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем ваш голос.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
0: Реклама.
9: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party 'cause we both hate everything.

Не знаю, о чем группа Viagra, но лично я могу спеть такую песню, например, о квашеной капусте. Не могу без нее. Ну, день еще как-то я выдержу, а вечером пойду искать. Интересно, у вас есть что-то такое, без чего вы вообще не можете? Вот день, а на второй пойду искать. Без тебя квашеная капуста. А если у вас есть желание, можете написать, без чего вы не можете вообще. Ну, день еще куда ни шло, а на второй пойдете искать. Хотя после праздников я, конечно, могу догадаться, но тем не менее. Хотелось бы услышать именно от вас, что вы там имеете сказать на эту тему.

0: карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
4: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
8: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
9: Ришон-Лицеон, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рыховат, Эрцель 196.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Сушильные машины по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
5: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Реклама.
12: Часов вечера в стране. Добрый вечер, мальчики и девочки. Чем бы вы ни занимались, я с вами. Я вас буду сопровождать еще целый час. Ну а раз я вас сопровождаю, значит это...
13: Музыкальный эскорт. Музыкальный эскорт. С Александром Солнцевым.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите. У микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

0: Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Грузинский вино, 7 букв. Первый – буква А.
4: По горизонтали или по вертикали?
3: Какой хинкали, какой вертикали? Азнаури!
0: Азнаури – истинное наслаждение для ценителей качественных вин.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.

0: помогите мне, я хочу узнать все.
1: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
2: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
1: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
2: И он меня до сих пор любит?
0: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
3: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
4: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
0: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
2: Реклама.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: Но только не говорите, что это Бритни Спирс, мол, не для меня, я такую музыку не слушаю.
1: Слушаешь, еще как.
0: Ну что, мальчик, ну что, девочки, дорогие мои радиослушатели, ненаглядные. На сегодня мы с вами прощаемся. Я, пожалуй, наверное, все-таки поеду домой. Надо погладить тисок, рубашку, курицу. Ну, в общем, вот это вот все. Еще раз всех с наступившим нашим Новым годом. Рош Ашана Самех. Желаю вам, чтобы сегодняшний вечер был приятный, а утро радовало своим ощущением. Пока.
2: Реклама. В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Сушильные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
0: Реклама.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.

Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.

Talk Chat 2000. I wanna make

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Барбара Стрейсенд.
1: В самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Хорошо, рядом с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.il. 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.

0: Мы росли, которую мы любим и с которой стоит познакомиться.
1: Фофанально.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
1: Фофанально.
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так, о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь.
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Хорошо, рядом с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Вечер.ком 89.1 FM.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка.
0: Большие.
5: Wow.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
5: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Остаться с тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
1: И это? Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь? Почему пошли этим путем?
2: Нет, хотя когда жить без попы?
1: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
3: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
1: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
0: Да, вот.
1: Крис Кипнис.
2: Подожди, я переведу дыхание.
1: И Александр Солнцев.
3: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
1: С 7 до 9 утра.
2: А может, не надо?
1: Вот. Оно вам надо.
6: 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город Диско.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой дичка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.co.
6: Первое радио. Всегда с тобой.